Хоть те уща склягал, смерть ма на языку, скоро му подайте такую патыку.